0: Radio Sai now brings you a special program of Russian songs.
1: Sairam, welcome to Radio Sai. We are happy to invite you to the studio today, and because we have today with us Yelena Levchenko. She is a talented singer from Russia. She is a teacher of music. Since 1996, she has been doing a lot of siva. She goes to the prison, she goes to schools and orphanages, and she is singing the songs of her own composition. These are the songs about love, about Russia, and about love to God.
2: Добро пожаловать на Радио Сай. Мы очень рады приветствовать вас сегодня и хотим представить вам талантливую певицу из России Елену Левченко. Она преподаватель музыки, и она знает о с вами в течение 15 лет. Она сочиняет свои собственные песни и ездит с ними по всей России. Она ходит в тюрьмы, она посещает школы, детские дома. В этом заключается ее сева.
1: Now we are going to present you some of her songs.
2: А теперь послушайте, пожалуйста, несколько ее песен.
3: Я сейчас с удовольствием для вас спою песню о России. И эту Россию я кладу к лотосным стопам моего любимого Бхагавана. Она называется, эта песня, «Веночек полевой». Я плету для с вами венок из красоты российской природы, из цветов и деревьев, из закатов и восходов, из рек и полей, из моей любви, из наших сердец. И одеваю этот венок с вами.
1: And now I'm going to sing a song about the garland of the field flowers. This garland is plaited within all the flowers we have all around Russia. And these are the flowers of love and kindness. And I'm going to plait all these flowers into one garland and put it at the Swami lotus feet.

0: Следующая песня тоже о с вами. Я в ней говорю о том, что с вами нам указал жизни путь, сделал нас добрее, что он учит нас любви жить в Дхарме, и что все люди объединятся, конечно, в одной истине, вокруг одного Бога.
1: The next song is also about Swami, and I'm going to say that the Swami has shown us the way, and this is the way of love and kindness and Dharma. And I do hope that all people will be united around him.

0: Yes, Lord, we follow you, and we trust you, Lord, and our hearts are opening like flowers in the morning. These are the last lines of this song.
1: Следующая песня тоже о с вами. В ней я говорю, что мы одна семья. Мы все едины. Мы все собираемся вокруг одного Бога. Мы живем по дхарме, мы служим своей стране. Мы занимаемся силой.
0: And the next song is also about Swami. We say that we all are one family which Swami united around him. We are around him, we are doing seva, we are trying to live and to follow our dharma.

0: This song has a refrain, and the main idea of it is there is only one religion, and this is love.
1: Следующая песня в форме баджана. Она пришла такой в русской народной фольклорной традиции, поется капельно, без сопровождения. И здесь я говорю такой текст. Я вышла в чистое русское поле и прославляю Господа, всех людей учитель, всех душ спаситель, милости податель. А где же он живет? Он живет в Путапарти, на святой земле Абхараты. А как его зовут? А зовут его Сатия. И вся природа славит ему хвалу, воспевает его. И я обращаюсь, ветры мои, буйные ветры, отнесите эту песню любви Господу и сложите к его лотосным стопам.
0: And the next song is going to be in the form of bhajan. It is sung a cappella, and in any case it is written as a traditional Russian song. The meaning of this song is as such. I came out to the field and I wanted to praise my Lord. And I praise my Lord everywhere. You are in the heaven and you are on the earth. You are the teacher of all the people and you are the savior of all the souls. And where do you live? But nowadays everyone knows where are you. You are in Puttaparthi, in the sacred land of Bharata. And what is his name? And his name is Satya. O dear winds, please take my song and bring it to my beloved Lord and put it at his lotus feet.

0: А это песня о России, мое обращение к России. Я говорю, братья и сестры, мы все живем в одном доме под названием Россия, и нам не надо горевать, нам не надо расстраиваться, а своими словами, мыслями и делами возвысить свою страну, сделать свою жизнь святой и, объединившись вокруг одного Бога, вести Россию все вместе к счастью.
1: This song is the words which I address to all the Russian people. I'm singing, I'm saying, my dear Russian brothers and sisters, we are here to change ourselves. We should make our thoughts, words and deeds sacred. So if our life becomes sacred, we can gather around one God, and Russia will be saved.

0: А в этой песне я рассказываю о том, что я сама создаю этот мир. Я как художник, моя кисть — это мои мысли, а мои чувства — это краски. Я создам такой мир, где все будут счастливы, где будут счастливы все дети, все больные, страдающие, немощные будут счастливы в этом мире. Я создам его из розовой любви, из голубой доброты, из белой чистоты. Мы все абсолютно ответственны за каждую-каждую нашу мысль. Я создам мир, мы создадим мир, в котором мы все будем счастливы, он будет прекрасен.
1: The next song is about how I am creating this world. It is told, I create the world myself. I will create a beautiful world. It will be out of kindness and out of purity. In my world, everyone will be happy and everyone will praise the Lord. I am an artist. My thought is my brush. My feelings are my paints. And I will create this world with the help of pink love, blue kindness, and white purity. Everyone is responsible for his every thought, and everyone creates his life himself.

0: А следующая песня о счастье и о радости. Но написала я ее в очень тяжелый момент жизни нашей страны. И эта песня была как бы протест. Я в ней говорю о том, что мы все счастливы, мы все можем быть очень счастливы, если мы осознаем наше единство, если мы поверим в себя и будем любить друг друга. Мы будем очень счастливы.
1: The next song is about joy and happiness. I composed this song during the certain difficult period of time. It happened a few years ago in Russia. And I wanted to bring joy to the hearts of Russian people and to uplift their spirits. And in this song, I am telling, we may all become happy if we become self-confident, if we become aware of the unity of this world, and if we love each other.

0: Я всех людей приглашаю со мной петь эту песню. Давайте петь вместе о радости и о счастье.
1: I invite all the people to join me in this song. Let us sing together about happiness and joy. We also have one more guest here in the studio today, and this is Vladimir, and he is an 11-year-old boy from Russia. Being a young boy, he is a Swami's devotee, and he has been knowing about Swami since his childhood. He takes part in several activities in the center where he lives, and he takes part in the international medical camps in Russia. He worked as an interpreter, and he took part in the work of the building brigade. He has been studying voice, and he has been recognized for his talents in his region. Now he's going to sing a song about Sai Narayana, and the meaning of this song is as such. The light of the beautiful dawn, this is Sai Narayana. He is like the wings of my dream. He gives the inspiration to my soul. He lives in my heart. The golden love, Sai Narayana. You are the breath of life. All the flowers of my kindness, all the rains of beauty, they are for you, Sai Rama. They are for you, Sai Rama. All the creation sounds, Sai Narayana, and the heart echoes it. Let my life merge into you, O my Lord. Let we become one. Сегодня у нас в студии еще один гость. Это Владимир. Ему 11 лет, и он тоже приехал из России. Несмотря на то, что он так молод, он тоже преданный с вами, и он знает о с вами с самого детства. Он очень любит с вами, и он принимает участие в Севе. Он принимает участие в Севе в том центре, в том городе, где он живет, и участвует в международных медицинских лагерях, когда они проходят в России. Он работал переводчиком и принимал участие в работе строительной команды. Он обучается оперному пению и работает в этой сфере очень серьезно. У него есть определенные достижения. Давайте сейчас дадим ему слово. Первая песня, которую он сейчас споет, это песня, которая называется «Сай Нараяна».

Это песня... Я сейчас пою песню наших, можно сказать, друзей из Москвы, группы «Капелек». Это песня о том, как моя душа уходит к небесам, и там как бы я получаю освобождение, и то, что меня... Там есть даже такая строчка. «Меня простил Господь в ту светлую минуту». So this song is about the moment when your souls, when your soul get free from the body, and it flies to God, and it lives there forever.

Эта песня тоже, как и прошлая, в ней говорится о единении души с Богом, и оно наступает только тогда, когда эго начинает таять, плакать, и оно постепенно исчезает совсем. The meaning of this song, I think, is like previous song. So it is the uniting of the of our soul with God. And it happens only when our ego, it melts, it starts to cry, and then it disappears at all.

0: And we are going to finish the today's program with one more guest, and her name is Zalugina Nadezhda, and she's going to read her own poem. И сегодня мы хотим завершить нашу программу еще одним гостем, еще одним выступлением. Это Зологина Надежда, и она поэтесса. Она написала стихотворение «А с вами».
1: Я из города Москвы.
0: I'm from Moscow.
1: Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, то я отвечаю, моя профессия – это любить Бога.
0: When I am asked about what I am doing in my life, I am usually asking, my profession is to love God.
1: Когда я встала на духовный путь, я просила Господа, единого Господа, чтобы только был Он моим учителем, только Он и никто больше. И вот, наконец, я встретила Его.
0: When I start to search spiritually, I was asking God, just one God, I understand the God like one, to give me the teacher. And this teacher should be the God himself. And now I found him.
1: И посвятила ему стихотворение «Мой учитель».
0: And I wrote a poem for him, and I gave it a name, my teacher.
1: Неужели все-таки случилось? О чем мечтала, плакала, чего ждала, вдруг так неожиданно открылась? С прекрасным именем Саи-Баба, Саи-Баба, любимый мой учитель,

такую эру, где воцарится торжество добра, где все поймут, что Богом все любимы, что получали благодати мы сполна, что Матерью Божественной хранимы были, есть и будем мы всегда. Исчезли все сомнения, страхи и печали, тревога, беспокойство, суета, все растворилось.

невежестве не хочет находиться, уже не ищет он дорог назад. Любовью озаренный мчится, спешит он быстрый небесный светлый град. Душа моя в прекрасном ожидании соединение с Саивовой вот-вот. Наступит долгожданное свидание, я встречусь, наконец, с собой. И растворюсь в блаженстве океана, радости, покоя и любви. Ведь замысел божественного плана — игра лишь света.

0: Когда я, наконец, нашла своего духовного учителя в образе Сати Сайбабы, я поняла цель своей жизни, что я должна дарить любовь тем, кто лишен ее.
1: When I found, finally, my real teacher, that it is Satya Sai Baba, I understood that the goal of my life is to give life, to give love to those who lack this love.
0: И второе стихотворение я назвала «Мне хочется любовью поделиться».
1: And the second poem I gave a name, I would like to share my love.
0: Как выразить волну любви и счастья, которой наполняюсь я? Конечно, Божьей милости, участием переполнились души моей края. Она ликует, звуки в ней кружатся, поет, танцует, блаженстве растворясь, и ни с кем больше мне сражаться. Во всех я вижу Бога, просветлясь. Мне хочется любовью поделиться со всеми, кто забыл свой свет любви, через сиянье глаз, улыбку поселиться и разбудить божественность в крови. И пусть она течет по всем каналам, все клетки тела собой пропитав, а сердце духа станет ей причалом. Душа проснется с безысходной.

0: истинное чувство доброты начнет работу полным ходом, проснувшаяся вдруг любовь, и сочинит душа другие оды про жизнь, про слезы, божества покров. Пройдут сны боли, смерть и грезы, закончится земная маята, и потекут лишь счастье, слезы. Воскликнет Боже, какая красота! Как радостно дышать любовью Бога и видеть радуги игру, и навсегда забыть тревогу, быть не от мира, но пока в миру.
1: Как я рада сознавать, что одна волна может родить другую. И так далее. Множество волн, и они образуют океан божественной любви. И я назвала третье стихотворение «Волна любви».
2: I'm happy. I'm very happy to become aware of the idea that the first wave of love gives the birth to the next wave of love, and to the third, and next one, and if I start giving these waves, all the people will become happy. So my poem has a name, The Wave of Love.
0: Меня поймут лишь те, кто знает Бога. Понятны им мои любви слова, чувством нежности, веленьем слога поднимается любви моей волна. Она омоет своей небесной влагой всех тех, кто хочет Бога обрести, наполнит их святой отвагой, пусть на тернистом, но радостном пути, и смоет с них невежество оковы, свободой духа исцелит, подарит знание истины основы, сознание.

0: Dear brothers and sisters, thank you for joining us in our Russian program in Radio Sai. We are going to give you some more chances to join us in the Russian programs again. Jai Sai Ram.
1: Дорогие братья и сестры в Сай, мы очень рады, что вы были с нами в этот час и слушали эту программу о Сай, о том, как русские любят его. Jai Sai Ram.
2: You were listening to a special program of Russian songs.